если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе к

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Зернышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме впервые состоится финал Всероссийского фестиваля школьных хоров. Школы активно ищут педагогов. Аналитики назвали самую популярную ягоду этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский.

0: Костроме впервые пройдет финал Всероссийского фестиваля школьных хоров, пишет Кострома Тудей. В областной центр приедут около 400 юных певцов из разных регионов. За звание лучших поборются 15 детских коллективов. Каждый из них уже прошел отборочные этапы и победил в своем федеральном округе. Костромскую область представит хор «Благовест» из гимназии номер 28. Главным событием фестиваля станет гала-концерт «Мы вместе», посвященный Году единства народов России. На одной сцене выступит сводный хор всех участников, оркестр и солисты Костромской филармонии. В программе «Песня России о любви к родине и о дружбе». Мероприятие будет проходить с 3 по 13 сентября. В России перед началом учебного года особенно остро ощущается нехватка учителей, пишет Газета.ру. На конец августа работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для педагогов, а всего за последний год таких предложений было более 70. Самая большая потребность в учителях математики. На втором месте русский язык, а на третьем литература. Также школам нужны преподаватели физики, начальных классов и английского языка. Чаще всего учителей ищут в Москве, Свердловской области и Краснодарском крае. В пятерку также вошли Иркутская область и Башкортостан. В топ-10 Челябинская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области. В общем и целом, спрос на педагогов остается высоким по всей стране. Малина в шоколаде, замороженная клубника и свежая голубика стали самыми популярными ягодами и десертами этого лета, пишет «Известия». Спрос на малину в шоколаде за год вырос почти в 9 раз по всей России. Среди свежих ягод в тройку лидеров вошли голубика, черешня и клубника. В прошлом году рейтинг был другим. На первом месте была клубника, на втором черешня, а на третьем голубика. Аналитики изучили спросы на десерты. Чаще всего россияне заказывали ягодное желе, но самый высокий спрос показали пудинги и панакота. Самым популярным ягодным вкусом в десертах стала вишня, а за ней малина. Рекордсменом по темпам роста стала земляника. Заказов десертов с ней стало почти в 7 раз больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
2: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
0: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
7: Кукла Маша, не плачь. Не плачь, не плачь.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Шутки.

0: И Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
1: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы было огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.
3: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом спрашивали, что потом будет шепотом.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромской области продолжают развивать детскую офтальмологию. Минздрав обязал стоматологов использовать анестезию при болезненных процедурах. В России создали кота-тиндер. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области продолжают развивать детскую офтальмологию, пишет «Кострома Тудей». Перемены начались 4 года назад со специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих. По поручению губернатора врачи обследовали всех воспитанников, назначили лечение, а нескольким детям сделали операции. По итогу у более чем трети ребят зрение значительно улучшилось. Теперь в областной больнице появился кабинет аппаратного лечения с современным оборудованием. Здесь маленькие пациенты могут пройти лечение и реабилитацию после операций. Также в больнице регулярно принимают детский офтальмолог, а с сентября здесь появится еще один специалист. Развитие офтальмологической службы продолжится. В планах расширение диагностических возможностей и увеличение числа специалистов. Это позволит еще большему числу детей получить своевременную помощь и шанс на улучшение зрения. И в продолжении медицинской темы. С 1 октября стоматологи в России обязаны использовать анестезию при всех процедурах, которые могут вызывать боль, пишет «Коммерсант». В обновленном регламенте также уточнили, кто может оказывать первичную помощь при заболеваниях полости рта. Теперь это смогут делать стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зуботехники и зубные врачи. Раньше такие услуги оказывали только фельдшеры общей практики. Кроме того, все учреждения со стоматологическими отделениями обязаны иметь лекарства для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Это еще один шаг к тому, чтобы лечение было не только безболезненным, но и безопасным. В России создали специальный кота-тиндер для животных, пишет «Лента.ру». Разработка позволяет питомцам найти хозяев. Методика принадлежит ученой, изучающей поведение кошек. Она определяет характер животных и подбирает им подходящего владельца по психотипам. В профилях кошачьих указаны их особенности, вплоть до запахов, которые им не нравятся. Пока что кота-тиндер работает только в Алтайском крае. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение GameSales и сканируй в нем коды. Честный знак. Играет каждый кот. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз — iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Лето! Отпуск!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
3: Реклама. Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стапани 44.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
7: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
12: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Вань!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302 132. Код города 4942.
8: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В России изменится лимит часов сверхурочной работы. Ученые назвали важную причину завести кошку. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов, пишет ГТРК. В будние дни чаще будут ходить автобусы номер 1, 14, 27 и 57. Например, первый автобус от Конечной у Солнечного будет отправляться минимум 3 раза в час вместо 2, как сейчас. В час пик интервалы сократят до 5-6 рейсов в час. Такое решение приняли из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Взрослые возвращаются из отпусков, а дети – в школы. С 1 сентября в России вырастет допустимый предел сверхурочной работы, пишет РИА Новости. Вместо нынешних 120 часов в год лимит увеличится до 240, сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Нововведение не коснется работников с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени, шахтеров, сталеваров, сотрудников химических производств и водолазов. Также оно не затронет государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы. Для них годовой лимит сверхурочных останется на уровне 120 часов. При этом предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями первой и второй степени, например, водителей автобусов, лаборантов и электросварщиков, можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год только с их письменного согласия. И только если такая работа не противопоказана им по медицинскому заключению. Общение с кошками может влиять на уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса, пишет газета.ру. При спокойном контакте окситоцин выделяется и у человека, и у самого животного. Особенно яркая реакция проявляется, если кошка сама инициирует общение, забирается на колени, трется или подталкивает хозяина. Чем больше времени питомец проводит рядом с человеком, тем выше уровень окситоцина. Исследования прошлого года показали, что окситоциновая реакция у кошек в среднем составляет около 12%, тогда как у собак она в 4 раза больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, те лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну соление да варенье в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Радио Ваня.

у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

0: маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
2: Ювелирная улица «Приволжска».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме завершен прием проектов благоустройства. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила для рентгена и МРТ. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи предложили 33 объекта благоустройства на областной конкурс общественных инициатив, пишет администрация города. Свои предложения костромичи выдвигали по двум номинациям – «Дорожная деятельность» и «Местные инициативы». В этом году поступило 27 дорожных проектов и 6 инициатив по благоустройству зон отдыха, освещению, озеленению и организации спортивных и игровых площадок. По поручению губернатора каждая инициатива проходит обсуждение с жителями. В этом году голосование организовали на цифровой платформе «Мой дом». Это сделало сбор приложений более открытым и позволило выбрать наиболее важные проекты. На следующем этапе одобренные жителями проекты рассмотрит городская дума. Если их рекомендуют к участию в региональном отборе, то они будут реализованы в следующем году. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила проведения рентгена и МРТ, пишет РИА Новости. Частные клиники теперь смогут проводить МРТ-исследования без направления от лечащего врача, фельдшера или акушера. Показания и противопоказания будет оценивать врач-рентгенолог непосредственно перед процедурой. Протокол исследования теперь будут оформлять в единственном экземпляре, а затем вносить данные в медицинскую карту пациента. Это упростит процесс и сделает его более оперативным для пациентов частных клиник. Кроме того, с 1 сентября разрешать использовать медицинские изделия с функциями искусственного интеллекта. Главное, чтобы они были зарегистрированы в установленном порядке. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса на одних руках, пишет газета.ру. Рустам Набиев из Уфы смог взойти на восточную и западную вершину горы, а также пересечь ее с севера на юг. На покорение маршрута ушло четверо суток и 38 часов спортсмен двигался на руках к вершине. По словам Набиева, каждый метр приходилось буквально выгрызать руками. Самым сложным оказался участок подъема длиной 6 километров. Мужчина говорит, что тем самым хотел показать, границы существуют только в голове. А уже в декабре параальпинист собирается отправиться в Антарктиду, поэтому Эльбрус был лишь тренировочной площадкой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организации. За реакции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте cosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули Техэкспо обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. Техэкспо. Надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Шоу на радио Ваня.
1: Варька, ты здесь?
2: Я? Нет.
1: А где?
2: Вообще-то там же, где и ты. В отпуске.
1: И ты вот это вот лечебное лежание на диване с пакетом бургеров отпуском называешь?
2: Я не знаю, что там у тебя, а в моем меню паровая морковь и обезжиренная вода.
1: Ой, ну знаешь, ты не Варька, ты какой-то дипфейк. Потому что моя пивоварова сейчас, небось, десятый чебурек доедает на даче в бассейне.
2: Эх, приземленный ты человек, Алешка. Ну дай девушке хотя бы в отпуске немного помечтать. 31 августа уже в эфир.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Чтобы...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме впервые состоится финал Всероссийского фестиваля школьных хоров. Школы активно ищут педагогов. Аналитики назвали самую популярную ягоду этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые пройдет финал Всероссийского фестиваля школьных хоров, пишет Кострома Тудей. В областной центр приедут около 400 юных певцов из разных регионов. За звание лучших поборются 15 детских коллективов. Каждый из них уже прошел отборочные этапы и победил в своем федеральном округе. Костромскую область представит хор «Благовест» из гимназии номер 28. Главным событием фестиваля станет гала-концерт «Мы вместе», посвященный Году единства народов России. На одной сцене выступит сводный хор всех участников, оркестр и солисты Костромской филармонии. В программе «Песни о России, о любви к родине и о дружбе». Мероприятие будет проходить с 3 по 13 сентября. В России перед началом учебного года особенно остро ощущается нехватка учителей, пишет газета.ру. На конец августа работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для педагогов, а всего за последний год таких предложений было более 70. Самая большая потребность в учителях математики. На втором месте русский язык, а на третьем литература. Также школам нужны преподаватели физики, начальных классов и английского языка. Чаще всего учителей ищут в Москве, Свердловской области и Краснодарском крае. В пятерку также вошли Иркутская область и Башкортостан. В топ-10 Челябинская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области. В общем и целом, спрос на педагогов остается высоким по всей стране. Малина в шоколаде, замороженная клубника и свежая голубика стали самыми популярными ягодами и десертами этого лета, пишет «Известия». Спрос на малину в шоколаде за год вырос почти в 9 раз по всей России. Среди свежих ягод в тройку лидеров вошли голубика, черешня и клубника. В прошлом году рейтинг был другим. На первом месте была клубника, на втором черешня, а на третьем голубика. Аналитики изучили спросы на десерты. Чаще всего россияне заказывали ягодное желе, но самый высокий спрос показали пудинги и панакота. Самым популярным ягодным вкусом в десертах стала вишня, а за ней малина. Рекордсменом по темпам роста стала земляника. Заказов десертов с ней стало почти в 7 раз больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Звучит легко.
3: «Радио Ваня». Ближе и

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточно.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Радио Ваня бодрит и освежает.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромской области продолжают развивать детскую офтальмологию. Минздрав обязал стоматологов использовать анестезию при болезненных процедурах. В России создали кота-тиндер. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области продолжают развивать детскую офтальмологию, пишет «Кострома Тудей». Перемены начались 4 года назад со специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих. По поручению губернатора врачи обследовали всех воспитанников, назначили лечение, а нескольким детям сделали операции. По итогу у более чем трети ребят зрение значительно улучшилось. Теперь в областной больнице появился кабинет аппаратного лечения с современным оборудованием. Здесь маленькие пациенты могут пройти лечение и реабилитацию после операций. Также в больнице регулярно принимают детский офтальмолог, а с сентября здесь появится еще один специалист. Развитие офтальмологической службы продолжится. В планах расширение диагностических возможностей и увеличение числа специалистов. Это позволит еще большему числу детей получить своевременную помощь и шанс на улучшение зрения. И в продолжении медицинской темы. С 1 октября стоматологи в России обязаны использовать анестезию при всех процедурах, которые могут вызывать боль, пишет «Коммерсант». В обновленном регламенте также уточнили, кто может оказывать первичную помощь при заболеваниях полости рта. Теперь это смогут делать стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зуботехники и зубные врачи. Раньше такие услуги оказывали только фельдшеры общей практики. Кроме того, все учреждения со стоматологическими отделениями обязаны иметь лекарства для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Это еще один шаг к тому, чтобы лечение было не только безболезненным, но и безопасным. В России создали специальный кота-тиндер для животных, пишет «Лента.ру». Разработка позволяет питомцам найти хозяев. Методика принадлежит ученой, изучающей поведение кошек. Она определяет характер животных и подбирает им подходящего владельца по психотипам. В профилях кошачьих указаны их особенности, вплоть до запахов, которые им не нравятся. Пока что кота-тиндер работает только в Алтайском крае. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
1: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог. Уролог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте, как дома.
8: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
9: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
8: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
10: Ювелирная улица Приволжска.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Hello?
1: Ты узнаешь его из тысячи.
12: По словам, по глазам, по голосу.
1: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше, меньше, никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь.

0: Родя. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В России изменится лимит часов сверхурочной работы. Ученые назвали важную причину – завести кошку. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов, пишет ГТРК. В будние дни чаще будут ходить автобусы номер 1, 14, 27 и 57. Например, первый автобус от Конечной у Солнечного будет отправляться минимум 3 раза в час вместо 2, как сейчас. В час пик интервалы сократят до 5-6 рейсов в час. Такое решение приняли из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Взрослые возвращаются из отпусков, а дети – в школы. С 1 сентября в России вырастет допустимый предел сверхурочной работы, пишет РИА Новости. Вместо нынешних 120 часов в год лимит увеличится до 240, сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Нововведение не коснется работников с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени – шахтеров, сталеваров, сотрудников химических производств и водолазов. Также оно не затронет государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы. Для них годовой лимит сверхурочных останется на уровне 120 часов. При этом предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями первой и второй степени, например, водителей автобусов, лаборантов и электросварщиков, можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год только с их письменного согласия. И только если такая работа не противопоказана им по медицинскому заключению. Общение с кошками может влиять на уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса, пишет газета.ру. При спокойном контакте окситоцин выделяется и у человека, и у самого животного. Особенно яркая реакция проявляется, если кошка сама инициирует общение, забирается на колени, трется или подталкивает хозяина. Чем больше времени питомец проводит рядом с человеком, тем выше уровень окситоцина. Исследования прошлого года показали, что окситоциновая реакция у кошек в среднем составляет около 12%, тогда как у собак она в 4 раза больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», «Сокольник», «Колов», «Золотой стиль».
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме завершен прием проектов благоустройства. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила для рентгена и МРТ. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи предложили 33 объекта благоустройства на областной конкурс общественных инициатив, пишет администрация города. Свои предложения костромичи выдвигали по двум номинациям – дорожная деятельность и местные инициативы. В этом году поступило 27 дорожных проектов и 6 инициатив благоустройства зон отдыха, освещению, озеленению и организации спортивных и игровых площадок. По поручению губернатора каждая инициатива проходит обсуждение с жителями. В этом году голосование организовали на цифровой платформе «Мой дом». Это сделало сбор предложений более открытым и позволило выбрать наиболее важные проекты. На следующем этапе одобренные жителями проекты рассмотрит городская дума. Если их рекомендуют к участию в региональном отборе, то они будут реализованы в следующем году. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила проведения рентгена и МРТ, пишет РИА Новости. Частные клиники теперь смогут проводить МРТ-исследования без направления от лечащего врача, фельдшера или акушера. Показания и противопоказания будет оценивать врач-рентгенолог непосредственно перед процедурой. Протокол исследования теперь будут оформлять в единственном экземпляре, а затем вносить данные в медицинскую карту пациента. Это упростит процесс и сделает его более оперативным для пациентов частных клиник. Кроме того, с 1 сентября разрешать использовать медицинские изделия с функциями искусственного интеллекта. Главное, чтобы они были зарегистрированы в установленном порядке. Российский параальпинист первым в истории сделал крест Эльбруса на одних руках, пишет газета.ру. Рустам Набиев из Уфы смог взойти на восточную и западную вершину горы, а также пересечь ее с севера на юг. На покорение маршрута ушло четверо суток и 38 часов спортсмен двигался на руках к вершине. По словам Набиева, каждый метр приходилось буквально выгрызать руками. Самым сложным оказался участок подъема длиной 6 километров. Мужчина говорит, что тем самым хотел показать – границы существуют только в голове. А уже в декабре параальпинист собирается отправиться в Антарктиду, поэтому Эльбрус был лишь тренировочной площадкой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.

0: Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжская.
2: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Это ты, это я. Между нами молния.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме впервые состоится финал Всероссийского фестиваля школьных хоров. Школы активно ищут педагогов. Аналитики назвали самую популярную ягоду этого года. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые пройдет финал Всероссийского фестиваля школьных хоров, пишет «Кострома Тудей». В областной центр приедут около 400 юных певцов из разных регионов. За звание лучших поборются 15 детских коллективов. Каждый из них уже прошел отборочные этапы и победил в своем федеральном округе. Костромскую область представит хор «Благовест» из гимназии номер 28. Главным событием фестиваля станет гала-концерт «Мы вместе», посвященный Году единства народов России. На одной сцене выступит сводный хор всех участников, оркестр и солисты Костромской филармонии. В программе «Песни о России», «О любви к родине» и «О дружбе». Мероприятие будет проходить с 3 по 13 сентября. В России перед началом учебного года особенно остро ощущается нехватка учителей, пишет газета.ру. На конец августа работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для педагогов, а всего за последний год таких предложений было более 70. Самая большая потребность в учителях математики. На втором месте русский язык, а на третьем — литература. Также школам нужны преподаватели физики, начальных классов и английского языка. Чаще всего учителей ищут в Москве, Свердловской области и Краснодарском крае. В пятерку также вошли Иркутская область и Башкортостан. В топ-10 — Челябинская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области. В общем и целом, спрос на педагогов остается высоким по всей стране. Малина в шоколаде, замороженная клубника и свежая голубика стали самыми популярными ягодами и десертами этого лета, пишет «Известия». Спрос на малину в шоколаде за год вырос почти в 9 раз по всей России. Среди свежих ягод в тройку лидеров вошли голубика, черешня и клубника. В прошлом году рейтинг был другим. На первом месте была клубника, на втором — черешня, а на третьем — голубика. Аналитики изучили спросы на десерты. Чаще всего россияне заказывали ягодное желе, но самый высокий спрос показали пудинги и панакота. Самым популярным ягодным вкусом в десертах стала вишня, а за ней — малина. Рекордсменом по темпам роста стала земляника. Заказов десертов с ней стало почти в 7 раз больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: «Чай, фильм».
1: Привет всем, кто слушает радио «Ваня» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Пятница, друзья мои, наступила. Сегодня 28 августа. Поздравляю вас с наступающими выходными. И предлагаю прямо сейчас вернуться к нашей любимой игре «Угадай фильм». Правила неизменные, включая отрывок из известной кинокартины. Если вдруг по какой-то причине вспомните название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас экранизация настоящей классики. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Дома ли Григорий Иванович?
3: Никак нет. Григорий Иванович с утра изволили выехать.
2: Вот досада. А Лизавета Григорьевна, как я понимаю, дома? Это ведь она музицирует?
3: А нет.
1: Горячо любимая, особенно прекрасной половины человечества, картина. А как она называется? Об этом скажите мне вы. Номер телефона в студии 325-696, код города 812. Победителю сегодня вновь подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Друзья мои, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».
6: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, дорогие мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: С пятницы вас, с наступающими выходными.
2: Спасибо большое.
1: Настроение бодрое?
2: Ой, суперское. Настроение очень суперское.
1: Будем улучшать, Екатерина, но после того, как вы назовете правильный ответ. Давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Дома ли Григорий Иванович?
4: Никак нет. Григорий Иванович с утра изволили выехать.
3: Вот досада. А Лизавета Григорьевна, как я понимаю, дома? Это ведь она музицирует?
4: А нет.
1: Итак, Екатерина, что же это за фильм такой?
2: «Барышня-крестьянка».
0: Угадал!
1: «Барышня-крестьянка» по произведению...
2: Александра Сергеевича Пушкина.
1: Ура, ура, ура. Столько лет прошло, Екатерина, а Александр Сергеевич-то по-прежнему впереди планеты всей. Далеко ходить не будем. Недавно в новостях прочитал, самым популярным классиком у русского бизнеса стал Александр Пушкин. Представляете? 22 официально зарегистрированных товарных знака. Кто на втором и на третьем месте, не расскажу. Новость классная, приберегу для выпуска новостей. А, кстати, помните эпиграф к повести «Барышня-крестьянка»?
2: Вот нет, не помню.
1: А я его просто очень часто в жизни употребляю комплиментарно для прекрасной половины человечества. Во всех ты, душенька, нарядах хороша.
2: Это приятно каждой женщине.
1: Ну, это правда. Екатерина, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хорошего вам культ похода. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Да, спасибо большое. В этот раз хочу передать привет своей подружке в Москву, Юлечке. А то она обижается, что я всем передаю, кроме нее. Юляшка, тебе огромнейший привет.
1: Ой, как приятно. Кстати, не знаю, вы уже слышали, буквально вчера, по-моему, открылось вещание «Радио Ваня» в городе прекрасном под названием Дубна.
2: Вот. Сегодня ей сообщу обязательно.
1: Екатерина, спасибо за игру. Хорошего дня.
2: Спасибо вам большое. До свидания.
1: Для всех напоминаю, друзья, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема-98». Ну а к нашей игре вернемся уже в понедельник.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Если тебе стало грустно,
5: не забывай меня.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
6: Доставка круглосуточно.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-100. 53.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и радостнее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. К чему это я? А к тому, что сегодня, 28 августа, отмечается неофициальный праздник – День мечты. Давайте помечтаем сегодня и о мечте поговорим.
0: Пятое место.
1: В среднем человек может предаваться мечтам 10 раз в день и чаще. В состоянии мечтательности мозг работает иначе. Он движется по ассоциативным путям, соединяя далекие элементы. Именно поэтому многие творческие люди отмечают, что лучшие идеи приходили в моменты блуждания мыслей.
0: Четвертое место.
1: У некоторых людей отсутствует способность визуализировать образы в голове. Для них мечта — это скорее концептуальный процесс. Они понимают, о чем мечтают, но не могут увидеть это в уме.
0: Третье место.
1: Бывает, что после того, как мечта сбывается, человек испытывает разочарование. Реальность не всегда оправдывает идеализированный образ.
0: Второе место.
1: Часто за позитивной мечтой скрывается страх. Например, мечта о славе может быть связана с боязнью остаться в тени, а мечта о богатстве – с боязнью бедности.
0: Первое место.
1: Не путайте мечту с целью. Мечта – это чаще эмоционально окрашенный образ, который не обязательно предполагает конкретные шаги для реализации. Цель же требует плана и усилий. Тем не менее, друзья, добивайтесь поставленных целей и задач, и, конечно же, пусть все ваши мечты сбываются.
0: Великолепная пятерка.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области продолжают развивать детскую офтальмологию. Минздрав обязал стоматологов использовать анестезию при болезненных процедурах. В России создали кота-тиндер. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области продолжают развивать детскую офтальмологию, пишет Кострома Today. Перемены начались 4 года назад со специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих. По поручению губернатора врачи обследовали всех воспитанников, назначили лечение, а нескольким детям сделали операции. По итогу у более чем трети ребят зрение значительно улучшилось. Теперь в областной больнице появился кабинет аппаратного лечения с современным оборудованием. Здесь маленькие пациенты могут пройти лечение и реабилитацию после операций. Также в больнице регулярно принимают детский офтальмолог, а с сентября здесь появится еще один специалист. Развитие офтальмологической службы продолжится. В планах расширение диагностических возможностей и увеличение числа специалистов. Это позволит еще большему числу детей получить своевременную помощь и шанс на улучшение зрения. И в продолжении медицинской темы. С 1 октября стоматологи в России обязаны использовать анестезию при всех процедурах, которые могут вызывать боль, пишет Коммерсант. В новом регламенте также уточнили, кто может оказывать первичную помощь при заболеваниях полости рта. Теперь это смогут делать стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зуботехники и зубные врачи. Раньше такие услуги оказывали только фельдшеры общей практики. Кроме того, все учреждения со стоматологическими отделениями обязаны иметь лекарства для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Это еще один шаг к тому, чтобы лечение было не только безболезненным, но и безопасным. В России создали специальный кота-тиндер для животных, пишет Лента.ру. Разработка позволяет питомцам найти хозяев. Методика принадлежит ученой, изучающей поведение кошек. Она определяет характер животных и подбирает им подходящего владельца по психотипам. В профилях кошачьих указаны их особенности, вплоть до запахов, которые им не нравятся. Пока что кота-тиндер работает только в Алтайском крае. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
3: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Лето! Чувство через край! Радио Ваня!
7: Все, что она хочет, это ты.

0: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Друзья мои, вы не поверите, фильм, который хочу вам порекомендовать сегодня на вечер, увидел свет более 40 лет назад, в далеком 1985 году. Тем не менее, я считаю, это настоящая классика, которую время от времени нужно и можно пересматривать. Фильм называется «Комната с видом». Главные роли исполнили молоденькая Хелена Бонем Картер, а также Джулиан Сэндс, Дэниел Дэй-Льюис, Джуди Дэнч и многие другие. Это очень красивая костюмная мелодрама, друзья мои. Красивые интерьеры, виды природы, красивый город и красивая деревня и тихая, спокойная история любви. Фильм получился очень легким и приятным. Как я уже сказал, вне времени показал настоящую любовь и настоящую жизнь. И вполне заслуженные 3 Оскара. Кино на вечер, «Комната с видом». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Недавно рассказывал вам об одном заведении, где вместо настоящего кондиционера присутствовал экран телевизора, на котором транслировалось изображение этого устройства. Дальше больше, бывает еще интереснее. Одна парочка остановилась в отеле и пришла в некий шок. Особенно удивило постояльцев то развлечение, которое предложили их вниманию. Щелкая по каналам телевизора, они наткнулись на трансляцию, где демонстрировалась комната с кроватью. Ничего не происходило, просто комната и кровать. Из любопытства наши герои оставили канал включенным на час и, кроме пустой кровати, ничего не увидели. В общем, случай вызвал массу недоумения. Некоторые путешественники заявили, что комната в телевизоре подозрительно напоминает номер в отеле «Раморс» на островах Кука. Но с этим поспорить не могу, я не бывал. А некоторые считают, что, возможно, все не весело, а зловеще. В комнате на курорте установлена камера, которая транслирует происходящее в другой отель. Как знать, вдруг эта связь вообще двусторонняя? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприятие.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В России изменится лимит часов сверхурочной работы. Ученые назвали важную причину – завести кошку. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов, пишет ГТРК. В будние дни чаще будут ходить автобусы номер 1, 14, 27 и 57. Например, первый автобус от Конечной у Солнечного будет отправляться минимум 3 раза в час вместо 2, как сейчас. В час пик интервалы сократят до 5-6 рейсов в час. Такое решение приняли из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Взрослые возвращаются из отпусков, а дети – в школы. С 1 сентября в России вырастет допустимый предел сверхурочной работы, пишет РИА Новости. Вместо нынешних 120 часов в год лимит увеличится до 240, сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Нововведение не коснется работников с вредными условиями труда 3-й и 4-й степени, шахтеров, сталеваров, сотрудников химических производств и водолазов. Также оно не затронет государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы. Для них годовой лимит сверхурочных останется на уровне 120 часов. При этом предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями первой и второй степени, например, водителей автобусов, лаборантов и электросварщиков, можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год только с их письменного согласия. И только если такая работа не противопоказана им по медицинскому заключению. Общение с кошками может влиять на уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса, пишет газета.ру. При спокойном контакте окситоцин выделяется и у человека, и у самого животного. Особенно яркая реакция проявляется, если кошка сама инициирует общение, забирается на колени, трется или подталкивает хозяина. Чем больше времени питомец проводит рядом с человеком, тем выше уровень окситоцина. Исследования прошлого года показали, что окситоциновая реакция у кошек в среднем составляет около 12%, тогда как у собак она в 4 раза больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио!

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах: улица Титова, дом 15, и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Если душа на небе, до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Этот фильм, друзья, я уже рекомендовал вам как-то на вечер, однако в связи с такой позитивной новостью можно и напомнить. Российский психологический триллер «Пропасть» выйдет на международный рынок. Фильм будет представлен в кинотеатрах Южной Кореи, а после завершения широкого проката станет доступен на местном телевидении и онлайн-платформах. Напомню, в центре истории Даша и Саша, которые отправляются в свадебное путешествие, решают прыгнуть с парашютом в горах. Однако пилотом их самолета неожиданно оказывается бывший возлюбленный Даши Артем. После крушения самолета герои чудом остаются в живых, но оказываются в ловушке над пропастью. Теперь героям предстоит не только побороться за жизнь, но и разобраться в собственных чувствах. Главные роли в «Пропасти» исполнили Марк Эйдельштейн, Тина Стойкович и Степан Белозеров. Для актеров проект оказался серьезным испытанием. Актеры самостоятельно выполняли часть парашютных прыжков, а во время съемок им приходилось проводить в страховочных системах до 9 часов. Только подумайте. Особое внимание создатели уделили физической достоверности происходящего. Для съемок построили 12-метровую скалу, а настоящий самолет Ан-2 установили на специальную платформу, позволявшую имитировать полет и турбулентность. Наиболее сложные сцены снимали в Дагестане, в том числе эпизоды с водой, падениями и парашютными прыжками. Если еще не видели этот фильм, обязательно посмотрите. А корейцы пока что пусть завидуют.
0: Звездный час. Твое лучшее лето на радио.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Мот раскрыл секрет крепких отношений с женой и поделился семейными традициями. По словам рэпера, универсального рецепта счастливой семейной жизни не существует, но есть подход, который помогает ему самому. Мот признавался, что старается не относиться к отношениям с супругой слишком серьезно и вовсе избегает слова «брак». Да, хорошую вещь браком не назовут. Не называйте вашу семейную жизнь браком, потому что тогда возникает не самая лучшая ассоциация, объяснил музыкант. Вместо этого, по мнению Мота, стоит относиться к совместной жизни с юмором, смотреть на многое философски и поддерживать друг друга. Одной из главных традиций пары Мот назвал совместные путешествия. Мы стараемся находить время для нас двоих и выбираться хотя бы раз в 2-3 месяца вдвоем на какие-то неожиданные рандеву в путешествие по России или за ее пределами, поделился артист. Именно такие поездки, по его словам, помогают паре поддерживать друг друга и подпитывать отношения. Что тут добавить? Разве что, как всегда, берите на заметку.
0: Звездный час.

0: товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка-текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и «Самые ожидаемые сериалы». Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
4: Представьте, вы человек из будущего, вооруженный знанием, которое может изменить мир, но вы не можете им воспользоваться. Вы смотрите на жестокость, несправедливость и смерть, но вам запрещено вмешиваться. Это не игра, это миссия. Возможно, вы уже догадались, о чем идет речь. В нашем новом выпуске «Трудно быть богом» — сериал-блокбастер по культовой повести братьев Стругацких. И это не просто очередная экранизация, это темное, вязкое и бескомпромиссное погружение в мир, где средневековье никогда не заканчивалось. Представьте планету, где история застыла в развитии на уровне нашего средневековья, где пыль, грязь, инквизиция и бесконечные войны — это не просто декорации, а повседневность. Главный герой — сотрудник Института экспериментальной истории, который под именем Дона Румата Эсторского отправляется на эту планету. Формально его задача — спасти местных ученых и мыслителей, чтобы они могли продвинуть цивилизацию вперед. В реальности же он смотрит на мир, где человеческая жизнь ничего не стоит и не может вмешаться. Это правило номер один — не нарушать естественный ход истории. Но у Румата есть и личная мотивация. На этой планете когда-то бесследно исчез его отец. И теперь каждая тень, каждый монах, каждый городской переулок может стать подсказкой к разгадке. Сериал обещает не только эпическую историю самого Румата, но и мрачные тайны икающего леса, драму Арата Карбатова, а также срывы других наблюдателей с Земли. Создатели настаивают, это не про приключения, а про природу зла, про то, как легко перестать быть человеком, когда вокруг ад. И судя по трейлеру, сериал не даст вам забыть об этом. Ни на минуту. За этот масштабный рискованный проект взялись настоящие мастера. За режиссуру отвечают Дмитрий Тюрин, известный по триггеру «Эпидемии». Продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук и Тимур Вайнштейн. Бондарчук назвал проект практически невозможной задачей. Актерский состав здесь под стать задача. В главной роли сербский актер Александр Айдоичич, сыгравший в «Балканском рубеже». Его напарника Дона Кондора играет Сергей Безруков. Также в сериале снимаются Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Леонид Ермольник, Равшана Куркова и многие другие. И, конечно, отдельного внимания заслуживает появление Леонида Ермольника, который играл Румату в культовом фильме Германа 2013 года. В новой экранизации он появляется как символическая передача эстафеты. Да уж, создатели подошли к вопросу основательно. Декорации средневекового города Арканар построили в Москве на площади свыше 6 гектаров. Это крупнейшая в России декорация. Художники по костюмам сшили около 900 уникальных нарядов, а для полного погружения в мир планеты создали собственный аркаранский язык. В целом, подготовка к проекту заняла около 8 лет. Кроме того, поиски локации заняли тоже немало времени. Съемки проходили и в Иране. Помочь с этим вызвался лично вице-премьер Александр Новак. Актеры вспоминали, им приходилось работать при температуре 40 градусов. В целом, все, что мы хотели сказать, вы уже услышали. На сегодня это пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер. Проект увидит свет уже 3 сентября. Его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцинь будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцинь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. К чему это я? А к тому, что сегодня, 28 августа, отмечается неофициальный праздник – День мечты. Давайте помечтаем сегодня и о мечте поговорим.
0: Пятое место.
1: В среднем человек может предаваться мечтам 10 раз в день и чаще. В состоянии мечтательности мозг работает иначе. Он движется по ассоциативным путям, соединяя далекие элементы. Именно поэтому многие творческие люди отмечают, что лучшие идеи приходили в моменты блуждания мыслей.
0: Четвертое место.
1: У некоторых людей отсутствует способность визуализировать образы в голове. Для них мечта — это скорее концептуальный процесс. Они понимают, о чем мечтают, но не могут увидеть это в уме.
0: Третье место.
1: Бывает, что после того, как мечта сбывается, человек испытывает разочарование. Реальность не всегда оправдывает идеализированный образ.
0: Второе место.
1: Часто за позитивной мечтой скрывается страх. Например, мечта о славе может быть связана с боязнью остаться в тени, а мечта о богатстве – с боязнью бедности.
0: Первое место.
1: Не путайте мечту с целью. Мечта – это чаще эмоционально окрашенный образ, который не обязательно предполагает конкретные шаги для реализации. Цель же требует плана и усилий. Тем не менее, друзья, добивайтесь поставленных целей и задач, и, конечно же, пусть все ваши мечты сбываются.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: самолет.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Хочется в очередной раз процитировать классика «О женщины вам имя вероломство». Один парень признался, что больше не доверяет своей жене Лили, которая завела себе нового друга. О его наличии муж узнал случайно, но узнал предостаточно. Кстати, они в браке уже 9 лет. Супруга то и дело переписывается с приятелем, правда, старается скрывать переписку, а еще встречается с ним в парке и обнимается. Когда же парень набросился на Лили с упреками, та заявила, что «ты какой-то нелепый вообще со своими подозрениями, он просто хороший друг», и дальше объятий дело не зашло. Кроме того, якобы именно супруг виноват в том, что его никогда нет рядом с женой, и ей приходится искать эмоциональную поддержку на стороне. Слов нет. В интернете все, конечно же, поддержали мужа. Вот это греет, друзья. Пускай это не физическое, но то, что эмоциональная измена присутствует, это уж безусловно. Если дама этого не понимает, стоит как-то донести до нее эту мысль и заставить задуматься. Самое-то плохое, друзья, в чем? Девушка своими действиями разрушила доверие между супругами и не пытается его восстановить. Да, золотая истина, я считаю, в браке все строится исключительно на доверии. Это главное. Любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
6: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов. Персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян. Более трети жителей страны приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. По его словам, получить земельный участок можно будет при условии, что дом будет построен и зарегистрирован в течение 3 лет. Хуснуллин также заявил, что российские власти будут активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в своих домах. Персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в УРА.ру. По прогнозам агентства, к 2028-2029 году стоимость компьютеров в России может вырасти на 20-50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием из-за развития искусственного интеллекта. На данный момент самый простой компьютер для работы и учебы обойдется около 50-70 тысяч рублей. Причем это без учета монитора, клавиатуры, мышки и колонок. К 2028-2029 году цена может вырасти до 70-90 тысяч рублей, подсчитали журналисты. На этом фоне прогнозируется рост интереса россиян к ноутбукам и компьютерным игровым клубам. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Вы слушали новости на радио «Ваня».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня» всегда на солнце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцинь будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцинь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Друзья мои, вы не поверите, фильм, который хочу вам порекомендовать сегодня на вечер, увидел свет более 40 лет назад, в далеком 1985 году. Тем не менее, я считаю, это настоящая классика, которую время от времени нужно и можно пересматривать. Фильм называется «Комната с видом». Главные роли исполнили молоденькая Хелена Бонем Картер, а также Джулиан Сэндс, Дэниел Дэй-Льюис, Джуди Дэнч и многие другие. Это очень красивая костюмная мелодрама, друзья мои. Красивые интерьеры, виды природы, красивый город и красивая деревня и тихая, спокойная история любви. Фильм получился очень легким и приятным. Как я уже сказал, вне времени показал настоящую любовь и настоящую жизнь. И вполне заслуженные 3 Оскара. Кино на вечер, «Комната с видом». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Недавно рассказывал вам об одном заведении, где вместо настоящего кондиционера присутствовал экран телевизора, на котором транслировалось изображение этого устройства. Дальше больше бывает еще интереснее. Одна парочка остановилась в отеле и пришла в некий шок. Особенно удивило постояльцев то развлечение, которое предложили их вниманию. Щелкая по каналам телевизора, они наткнулись на трансляцию, где демонстрировалась комната с кроватью. Ничего не происходило, просто комната и кровать. Из любопытства наши герои оставили канал включенным на час и, кроме пустой кровати, ничего не увидели. В общем, случай вызвал массу недоумения. Некоторые путешественники заявили, что комната в телевизоре подозрительно напоминает номер в отеле «Раморс» на островах Кука. Но с этим поспорить не могу, я не бывал. А некоторые считают, что, возможно, все не весело, а зловеще. В комнате на курорте установлена камера, которая транслирует происходящее в другой отель. Как знать, вдруг эта связь вообще двусторонняя? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабрика. Личная 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Новое правило для рентгена и МРТ вступает в силу в России с 1 сентября. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершении выпуска. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали 3 монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале 3 века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в 5 веке. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцинь будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцинь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко, но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Крышка в руках. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

Радио Вага. Ближе и роднее.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello?
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Путякин.
1: Реклама.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен. Нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!